сочинение. Знаешь, есть у каббалистов секрет, только вместе нам раскрыть высший свет. Знаю точно,